0: и любимая. Радио Р.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Р. Вот это здорово!

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: На радио Р летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Хранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

верчу, кручу, верчу. Хочу вот эту, эту не хочу. Кручу, верчу, кручу, верчу. Хочу вот эту, эту не хочу.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». 1500 вакансий, 12-часовые смены и все более агрессивные нападения. Как кадровый кризис полиции влияет на безопасность служащих и на помощь жителям страны. Руины Большой синагоги в Вильнюсе освобождены от поздних построек. Как археологи восстанавливают подлинную историю главного духовного центра евреев Восточной Европы. Флористика – это больше, чем красивые букеты. Почему этому ремеслу учатся годами, как засыпают цветы и что объединяет современные композиции с древними традициями жольниц. Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Рядом с тобой.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Я тебя не понял, ты ничего не сказал.

0: Реклама.
1: Įdžiui, nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: В эфире «Радио Р».

0: Кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой.
1: Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Радио твоего настроения.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

бедная. Ну и в общем опоздал там на пару дней.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве сохранится сухая и жаркая погода. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Жаль, конечно, что еще одного дополнительного длинного уикенда этим летом не случилось. А суббота забрала наш любимый праздник 15 августа, но, тем не менее, по-прежнему он остается выходным днем. Днем среди еще одного уикенда, который, надеюсь, вы будете проводить в хорошей компании любимых треков и любимых песен Радио Р. Дорогие друзья, всех вас приветствую с большим удовольствием. Напоминаю, что в ближайшие два часа будем расслабляться, отдыхать не на шутку, потому что с лучшими треками и лучшими песнями мы уйдем в выходные, ну а там разгуляемся по-летнему и, конечно, с классным настроением вернемся на рабочие места. Август продолжается, надеюсь, ваши планы по-прежнему больше связаны с отдыхом, чем с работой. Если так, то готов в этот отдых вас прямо сейчас сопроводить. 20 лучших треков Балтийского музыкального хит-парада. Далее, в ближайшие 120 минут прозвучат здесь, на Радио Р. Начнем с статистики, которая, к сожалению, на этот раз неумолима к треку «Никому не отдам» группы «Мохито». Очередной, в общем-то, хороший пристрел. В общем, практически получилось. Высокое третье место в итоге и 18 общих недель звучания здесь. Прекрасный результат, которому каждый, я уверен, может позавидовать. Ну и будем ждать, как говорится, новых треков, новых свершений и, может быть, новых музыкальных побед от группы «Мохито». Переходим на 20-ю строку. Здесь ее готов открыть наш такой заморский гость, человек с явным темпераментом, восточным господин Сивак, который сообщает, что губы нынче как вино. Ну и правда, что летом все может показаться вином, дорогие друзья. Главное, правильно на это настроиться. Сивака встречаем прямо сейчас на строке номер 20. И, конечно, еще раз напоминаю, что для ваших голосов, для ваших любимых треков и их побед музыкальных достаточно всего лишь зайти на наш сайт сеть интернет www.radio.r.lt и отдать свой сокровенный голос в сети.
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Группа «Мохито» продержаться не смогла, вот «Досы», кажется, все-таки готов назло рекордам идти дальше. 19-я неделя для трека «Не спросит», в принципе, еще раз напоминает нам о том, что, к сожалению, с этим треком «Досы» не так преуспел, как это делал ранее, с другими песнями, которые попадали в двадцатку. Но это, в принципе, ничего не значит, потому что, несмотря на то, что победить не получилось, но, в общем-то, о себе напомнить и, нам понравится, даже несмотря на то, что победа не случилась, у него, кажется, получилось. Дорогие друзья, 19-я неделя, 19-е место и в шаге от той самой 20-й, заветной, когда уже точно попадаешь в лучший хит-парад лучших треков года, остался для «Дозы», так что если у вас есть силы, как говорится, желание кликнуть на мышку, еще раз дополнительно и поддержать своего любимого артиста, то я вам советую это делать прямо сейчас. Одна неделя — это, конечно, в общем-то, не слишком большой и длинный отрезок, чтобы его не пройти. После большого сольного концерта, который состоялся этим летом, Ваня Дмитриенко решил наконец-то отдохнуть и отправился на отдых не куда-либо, а в США. 20-летний певец сейчас находится в Нью-Йорке вместе с семьей и делится с поклонниками кадрами из поездки. Во время прогулки по городу Дмитриенко неожиданно для фанатов встретился с одним из самых популярных ныне блогеров – Владом А4. Артист показал кадры встречи в своем телеграм-канале, однако не стал рассказывать подробности. Поэтому пока неизвестно, была ли эта встреча случайной, или все-таки знаменитости готовят какой-то совместный интересный проект. В Нью-Йорке Дмитриенко также увиделся со своим давним другом Борей, который живет в Америке. Певец рассказал, что они дружат уже 7 лет и за это время успели стать очень близкими людьми. Теперь друзья смогли встретиться наконец-то лично после долгого перерыва и насладиться временем вместе. Также сообщалось ранее, что Дмитриенко попал и в Книгу рекордов. 20-летнего певца признали самым молодым артистом, которому удалось собрать полный стадион в рамках сольного концерта. Тогда поддержать артиста пришли его будущая, возможно, супруга Анна Пересильд, группа «Моя Мишель», «Мельбек» и «Сузанна», а также его старшая сестра Валерия. Ну что ж, дорогие друзья, вот этой большой компанией Ваня Дмитриенко, пускай не всей, но отправился в большое путешествие и оттуда нам передает большой привет вместе со своей новой песней под названием «Недоступно». За первую неделю достаточно скромный результат, но пока Ваня там в Нью-Йорке, мы обещаем настроиться, в общем-то, и уверен, пыл все-таки нарастет. Будь, Ваня, уверен. 18-е место сегодня за Ваней Дмитриенко, соответственно, с треком «Недоступно». Вторая неделя участия в хит-параде.
0: 18-е место.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Одно из самых длительных сражений практически с самими собой. Это группа Айова продолжает, в общем-то, пока что покорять лишь строчки второго десятка балтийского хит-парада. Напомню, 13-е были совсем недавно, 16-е недели ранее. Сегодня, к сожалению, еще одну строку потерял. Трек РПП сегодня на 14-й неделе занимает 17-ю позицию. Ну, здесь, в общем-то, осталось лишь либо покорять, как говорится, заветные рекорды, либо уступать чему-то новому в плане музыки. Ну и будем надеяться, что либо одно, либо другое обязательно с Айовой случится. Тем временем, вечно скандальная в последние годы Бритни Спирс на этот раз решила обратиться к поклонницам с весьма дельным советом и предупредила об опасности некоторых косметологических процедур. Американская певица призналась, что однажды ввели слишком большую дозу ботокса, из-за чего у звезды на месяц опустилось веко. По словам артистки, врач превысил допустимую дозировку препарата в области левого глаза, и веко заметно провисло. «Это было неловко. Мой глаз практически месяц был в таком состоянии и сейчас только начинает приходить в норму», признала Спирс. Значит, было это не так давно. Знаменитость обратилась к своим подписчикам с советом внимательнее обратиться к выбору специалистов для подобных процедур. По ее словам, даже опытные врачи иногда способны допустить серьезную ошибку. «Будьте осторожны с этими людьми, они могут вам серьезно навредить», считает звезда нулевых. Бритни также высказалась о давлении со стороны косметологов, нередко убеждая клиентов менять внешность без особой необходимости. Спирс призывает бережно относиться к собственному телу. Будьте осторожны со своим телом, потому что оно ваше и принадлежит только вам. А здесь, в общем-то, узнаю почерк и умозаключение той самой Бритни, великой Бритни Спирс. Дорогие друзья, слушать или нет, и идти за советами, или, в общем-то, оставить это где-то здесь, между нами, дело ваше. Ну, а нам с вами слушать группу «Винтаж», которая пытается все еще покорить наши с вами сердца треком, который давненько здесь пребывает в балтийском музыкальном хит-параде, но, возможно, размен все-таки состоится. Напомню, трек «Манго» ждет своего заветного часа для попадания в двадцатку, а трек «Малахит» продолжает немного, в общем-то, но терять в популярности. Минус одна строка для группы «Винтаж», трек «Малахит», 15-я неделя, 16-е место.
0: 16-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, та самая привычная пауза, к которой мы привыкли, она, в общем-то, немножко разделяет и разбавляет второй десяток нашего балтийского музыкального хит-парада. Сделана для того она, чтобы мы с вами могли, в общем-то, еще раз вспомнить о тех, кто пытается найти свое место, соответственно, в будущих балтийских хит-парадах. Ну, это Найди, во-первых, с треком «Звездочка» и господин Лирик с треком «Аутентичная». Сивиль Валиева с треком «Бриллиант», а группа «Винтаж», мы уже сегодня упомянули, выступает с треком «Манго». «Маригу» про настоящих, а «Звонки» проют про что-то невероятное. Никита Кайосе представляет новый трек «По пути», а Хан поет про девочку без фильтров. Послушать прямо сейчас хочу прекрасное и замечательное трио. Все эти артисты очень нам хорошо знакомы и в свое время были лидерами балтийского музыкального хит-парада, поэтому, объединившись в такую серьезную коллаборацию, можно добиться, как я считаю, серьезных успехов. Holy Flame, Айова и Досе. Новый трек «Ловлю». Прямо сейчас продолжит эфир летнего Радио Р.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Прослушав всех тех, кто, скажем так, пока намеревается лишь оказаться двадцатки, мы переходим к тем, кто уже в ней и продолжает бороться за место под солнцем. Тяжелая борьба у диджей Смэша и Артема Качера. Их трек «Клатч» гуляет то в первом десятке, то во втором. Неделю назад покинув первый, пока ребята, в общем-то, реабилитироваться не смогли, сегодня потеряли еще одну строку. Но от этого трек, мне кажется, хуже не стал. Просто, в общем-то, еще на неделю откладывается, ну, в общем-то, окончательное решение. Видимо, с вашей стороны, что мы будем с этим треком делать. Тем временем, сегодня на 11-й неделе ребята 15-е. И, в общем-то, передумал, по-другому не назовешь следующую новость. Канадский певец The Weeknd, его настоящее имя Abel Tesfaye, оказался не готов попрощаться в итоге с поклонниками. Во время одного из концертов мирового тура After Hours Till Dawn, так называется его тур, отец заявил, что передумал завершать таки музыкальную карьеру. Певец рассказал, что уже успел представить, какой будет его жизнь, однако быстро понял, что не хочет в итоге отказываться от музыки. По словам артиста, любовь к сцене оказалась сильнее желания начать какой-то новый этап. «Я никогда не уйду. Слишком это люблю, чтобы просто исчезнуть. Я останусь с вами навсегда», — сообщил The Weeknd со сцены. Заявление артиста распространилось в социальных сетях моментально. Еще недавно планы музыканта выглядели совсем иначе. После выхода альбома «Hurry Up Tomorrow» он говорил о завершении эры Weeknd и намерении в дальнейшем выступать под своим настоящим именем. Когда артист объяснил, что хочет закрыть нынешнюю главу своей карьеры и просто двигаться дальше уже без привычного сценического образа. В этот раз Weeknd не уточнил, будет ли все-таки продолжать выпускать музыку именно под своим знаменитым псевдонимом или все-таки в будущем перейдет на свое настоящее имя. Ну, здесь, как говорится, как не крути, но все равно мы бы хотели, чтобы Weeknd остался на большой сцене, поэтому либо так, либо иначе, будем рады, как говорится, вновь видеть его за новым музыкальным материалом. Гонопольскому этот новый музыкальный материал пока что ни к чему, он продолжает на пике своей славы, как мне кажется, наслаждаться своим местоположением в Балтийском хит-параде. Двукратный победитель нашего хит-парада, человек, который, в принципе, нам стал знаком лишь в этом году, но успел и, как говорится, запомниться и полюбиться. Все это гонопольский «Помада на разбитой кружке». Всего 2 недели до заветной 20-й недели, 18-я сегодня, 14-я позиция, и всего 2 потерял, так что, в общем-то, все, как мне кажется, вполне и вполне возможно.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Не знаю, как у вас, но вот мне это название «Полароид» лично ассоциируется с каким-то прошлым, дорогие друзья, где, в общем-то, остались какие-то кадры, о которых, наверное, хочется рассказать, но они такие быстрые, сделанные быстро, пойманные в моменте, и вот, кажется, о них Нюша пытается нам передать через свою музыку какое-то послание, расшифровать пока сложно, но пробуем, мне кажется, неплохо получается. Плюс 4 сегодня для певицы, которая пытается вернуть себе бывалые эхо-славы и, в общем-то, делает очередную попытку с треком «Полароид». Третья неделя, место номер 13. Сегодня у Нюши еще один новый трек появится. Так что для поклонников будет огромнейший выбор. И я уж думаю, там вы точно найдете нужную для себя композицию. Свадебное платье автора и исполнительницы песен Тейла Свифт до сих пор остается загадкой для ее поклонников. Со дня бракосочетания певицы с игроком в американский футбол Трэвисом Келси прошло более месяца. Но ни один снимок торжественного наряда так и не появился в открытом доступе. Церемония, напомню, состоялась 3 июля на Нью-Йоркской арене Madison Square Garden в строго закрытом для прессы формате. Все детали образа певицы держатся в секрете, однако доподлинно известно, что платье создано французским домом Christian Dior. Несмотря на отсутствие официальных фото, американская свадебная сеть David's Bridal, это сеть имеет 200 магазинов по США, уже делает ставку на будущий спрос. По словам генерального директора Келли Кук, невесты наверняка захотят повторить стиль Свифт. В интервью Reuters она сообщила, что команда дизайнеров из Гонконга уже подготовила около 20 эскизов, вдохновленных эстетикой артистки. С акцентом на голливудский гламур и силуэты с заниженной талией. По словам Кук, тщательная предварительная работа позволит бренду оперативно отреагировать на появление реальных снимков платья. Уже сейчас на сайте компании фиксируется повышенный интерес к моделям в стиле Тейлор Свифт. И цена варьируется от нескольких сотен до более чем $3000 США. Руководитель отдела моды и дизайна этой компании Виола Чан добавила, что ее сотрудники изучили все доступные публичные подробности личной жизни 36-летней певицы, чтобы создать максимально точные эскизы. В портфолио вошли как пышные бальные платья, так и лаконичные модели с декором, а также короткие варианты, на случай, если артистка все-таки сменила наряд во время свадебной церемонии. Поражаюсь, дорогие друзья, удивляться продолжаю, в том числе, дорогие друзья, неслыханному таланту Тейлор Свифт, за который, кажется, повторить мы готовы все, что угодно. От любого свадебного наряда до ее любой выходки. В общем, настолько сильна и безгранична народная любовь к этой артистке. К Мари Краймбери как бы пыл немножко подустыл, и как бы кажется, что песня под названием «Ты помнишь» свои как бы лучшие недели уже в хит-параде провела. Но не тут-то было, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, что все, как всегда, в ваших руках. Вот была неделя ранее в десятке, там может оказаться уже через неделю, но благодаря вашим голосам. www.radio.r.lt. А пока немного обиженная сегодняшними вниманием Мари Краймбери с треком «Ты помнишь» на шестой неделе, 12-е.
0: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: 11 августа сегодня, как всегда, не только познакомит нас с титулованным победителем второго десятка, но и, конечно, в общем-то, позволит нам познакомиться с очередной новой песней, которая сегодня, напомню, будет три. Одна из них в конце этого часа ожидайте. Но сначала о победителях все-таки второго десятка. Эти люди нам хорошо известны. Они пытаются, как говорится, как певица Нюша, возродиться, вновь зайти на музыкальный пьедестал и пока, в общем-то, справляются неплохо. Ну, скромно, но неплохо. Так что поклонники, конечно, немножко постарели чуть-чуть. Не такие прыткие, как были раньше, но по-прежнему за группу Бис активно голосуют. Их новый трек «Таня, не плачь» сегодня после месяца пребывания в хит-параде добился-таки первого успеха. Они стали лидером десятка второго и теперь уже уверен смотрят издалека на десяток первый. Поможем им в этом или нет, решать, как говорится, нам с вами. А про премьеру, о которой я ранее сказал, будем говорить прямо сейчас. «Самолеты» — это романтичный летний сингл Юлианы Карауловой, в котором певица поет о глубокой, искренней влюбленности, не требующей подтверждения звезд или гороскопов. Трек наполнен атмосферой беззаботного летнего путешествия и эмоционального тепла. Главная героиня признается, что полностью растворилась в чувствах. Сами самолеты и звезды в припеве выступают как метафора огромной высоты, масштаб которой не сравнится с силой ее любви. Глубоко, интересно и, как всегда, по Юлиане Карауловски, я бы так сказал, красивая летняя песня. Ну, в общем-то, других у Юлианы не бывает. На этот раз, надеюсь, ей обязательно с этим треком повезет. Ну, все-таки лето, эмоции. Дай бог, чтобы успела, как говорится, в двадцатку попасть еще летом. Ну, а пока большая премьера здесь, на радио Р. Юлиана Караулова. Трек «Самолет». Мы прощаемся сразу после того, как новинка прозвучит в нашем эфире. Но, что хорошо, ненадолго. Короткий летний перерыв и длинная летняя встреча. Еще один час, где много интересных музыкальных новостей. Конечно же, ваши любимые артисты, которых вы сегодня распределили по разным местам в лучшие десятки. И очередная встреча с новыми треками. Их точно будет как минимум два. Так что ожидайте, дорогие друзья. Не переключайтесь, сделайте погромче. И оставайтесь на волне летнего настроения. Радио Р.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник погода изменится. Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Мы продолжаем коротать самое любимое время года в совместной компании. Уверен, нам хорошо, а вам еще лучше. Будем, в общем-то, в это точно верить. И уж я уверен, друг друге не прогадаем. Дорогие друзья, здесь летнее настроение, здесь летние деньки сменяются неделями. И, конечно, до конца лета остается тревожно мало времени, будем надеяться. И я, в том числе, в этом надеюсь, что планы ваши летние по-прежнему построены. И еще многое у вас намечено и впереди. Ну, а если вдруг отпуск уже как минимум позади, не печальтесь. У нас много прекрасных и замечательных мелодий, которые вас унесут хоть и не в длинные, но тоже заслуженные выходные, где нам с вами будет очень хорошо, а любимая музыка будет нам отличным и прекрасным компаньоном. Тем временем здесь, в эфире летнего Радио Р, продолжается Балтийский музыкальный хит-парад. Мы уже разобрались с половинкой. Теперь у нас впереди лучшая десятка. О том, кого мы сегодня уже услышали, давайте вспомним прямо сейчас. Сивак сегодня был 20-м, губы как вино, Досы строкой выше не спросит. Ваня Дмитриенко недоступна, 18-я позиция. И Айова с треком РПП сегодня 17-я. Винтаж группа с треком Малахит 16-й. Диджей Смэш и Артем Качер Клатч 15-й. Ганопольский 14-е место. Помада на разбитой кружке. Нюша и Полароид место номер 13. А Мари Краймбери с треком Ты помнишь 12-е. Группа Бис Таня не плачь. Это лидеры второго десятка. А на месте номер 10 сегодня... тоже группа, тоже замечательная, тоже, как оказалось, лицезревшая рекорд Вани Дмитриенко, но, в общем-то, в этом году она уже становилась победителем лучшей двадцатки и сейчас, кажется, свой успех пытается закрепить или повторить. «На малиновой луне» так называется песня группы «Моя Мишель», которая, несмотря на потерю, все еще остается в лучшей десятке, и будем надеяться, что это как раз-таки тот самый знак, что группе пора двигаться вперед, а не назад. «Моя Мишель» — место номер 10 в продолжении Балтийского музыкального хит-парада.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Разочарование пока не наступило, но кажется мне, что Женя Трофимов и комната культуры и его музыкальный проект могли на этот раз добиться и большего. Пока за ними лучший результат в 5-м месте заключается, и на 12-й неделе трек «Отпускаю», ремейк знаменитейшего трека певицы Максим, но продолжает не находить, а больше терять. Минус 2 позиции и еще 2, потому что до этого были 2, и еще до этого были 2. В итоге сегодня Женя Трофимов и комната культуры лишь 9-й. Но здесь, как говорится, еще раз напомню, www.radio.r.lt, наш адрес сети интернет, для того, чтобы проголосовать за эту песню, а может быть, за «Свежачок», потому что далее у нас крутая мега-премьера. Новая песня, ну, точнее, песня не новая, а уже ставшая популярной и легендарной, это песня «Монеточки» под названием «Монополия». Напомню, ее альбом и эта песня с этого альбома «Молитвы, анекдоты и тосты» вышел в мае еще 2024 года. А в августе этот трек вновь оказался в центре внимания и, в общем-то, по двум причинам. Во-первых, трек вошел в официальный саундтрек нового мирового блокбастера «Человек-паук» от Marvel. Эта песня звучит в оригинальной версии фильма примерно на 16-й минуте. А еще в начале августа «Монеточка» выпустила официальный видеоклип на этот трек. Работа была полностью создана с помощью нейросети и из-за жесткой критики со стороны фанатов, которые посчитали такой подход просто ленивым, певица удалила клип и записала видеообращение с объяснениями. Так что песня, которая кажется лучше даже своего клипа, сейчас появившись теперь уже в сиквеле про «Человека-паука», сможет порадовать и слушателей «Радио Р». Большая премьера. Певица «Монеточка». Трек «Монополия». Далее в эфире.
0: Новинка недели.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20. 8-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну и пока одни пытаются преодолеть какие-то барьеры, испытывают то, в общем-то, радость от повышенного внимания, то небольшую горечь от того, что внимание поугасает, поутихает. Вот эти ребята, как всегда, сметаются на своем пути и двигаются только вперед. Это группа «Градусы». Дорогие друзья, трек «На ресницах» всего на 5-й неделе уже в лучшей десятке, и за ним уже 8-я позиция. Пока только плюсы, прекрасный настрой и большие планы на будущее. Я в этом уверен. Но недавно мы говорили про госпожу Сайрос, которая, в принципе, тоже является большой поклонницей этого бренда. И теперь вдогонку компания Mattel решила не оставлять, в общем-то, все на полке и представить еще одну коллекционную куклу в своей серии. Куклу Барби, конечно. На этот раз посвященную легендарной американской певице Уитни Хьюстон. Об этом сообщает издание Variety. Кукла воссоздает образ звезды из ее музыкального видео 1987 года на песню «I Wanna Dance With Somebody». Эта композиция считается одним из самых больших хитов в карьере Хьюстон и принесла, я напомню, премию Грэмми 88-м в категории «Лучшее женское поп-вокальное исполнение». Стоимость самой куклы коллекционной составит $60, а в создании образа принимали участие Пэт Хьюстон, невестка и управляющая наследием певицы, а также музыкальная компания Primary Wave Music. Выпуск «Барби» в честь Уитни Хьюстон приурочен к 5-му благотворительному вечеру Legacy of Love Gala, который пройдет совсем скоро в Атланте. Мероприятие организовано фондом Уитни Хьюстон и направлено на поддержку ее музыкального и благотворительного наследия. Ну что ж, дорогие друзья, хотите приложиться даже виртуально, можете купить себе в коллекцию замечательную куклу Барби. Если вдруг не успели в прошлый раз, в этот раз, и, например, Уитни Хьюстон вам просто ближе, то это как раз-таки ваш шанс, дорогие друзья, прикупить что-нибудь красивое в свою коллекцию. Ну а мы далее коллекционируем отличное летнее настроение и летние хиты. Одна из самых вайбовых летних песен, если можно ее так назвать, на этот раз тоже здесь у нас в хит-параде представлена, и ее представляет Энзро, который, в общем-то, в сети точно завирусился. А у нас здесь, дорогие друзья, к сожалению, на 10-й неделе потерял еще одну строку. В итоге, сегодня он, как и был уже немного ранее, 7-й, но здесь, как мне кажется, все еще точно, все точки точно не расставлены на всех. И поэтому будем ожидать, что что-то будет меняться в более положительном ключе. Энзро, «Ты не бойся ночи», сегодня на месте номер 7.
0: 7-е место.

0: Хит-парад ТОП-20.
1: Точно, дорогие друзья, не буду впредь, обещаю вам, забегать вперед и хвалить успехи артистов, пока они не добились тотального успеха. Кажется, с лириком, честно, взял и немножко накаркал. Очередная неделя, очередная потеря в очередную скромную одну позицию, но ее достаточно, чтобы, в общем-то, песня пока двигалась в ненужном для исполнителя направлении. Don't Go Mad на 8-й неделе занимает 6-ю строку и исполняет трек «Лирик». И если вы хотите именно этот трек поддержать, то, в общем, рекомендую вам настоятельно обратиться на наш сайт сеть интернет www.radio.r.lt. Американскому автору, исполнителю песен Ашеру пришлось публично реагировать на слухи, которые распространились после очередного концерта в рамках совместного тура с певцом Крисом Брауном, который называется The Raymond and Brown R&B Tour. 7 августа после шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси в соцсетях стали активно циркулировать видео, авторы которых утверждали, что на сцене вместо Ашера выступает просто его двойник. В комментариях пользователи обращали внимание на то, что лицо артиста постоянно скрыто кепкой и солнцезащитными очками, и выдвигали версию о подмене. Сторонники этой теории отмечали, что 47-летний музыкант выглядит необычно, словно на его место тайно прислали копию. Один из самых вирусных роликов сопровождался обращением: «Ашер, ты не обманешь Нью-Йорк, это не ты, бро, я хочу вернуть свои деньги». После многочисленных упоминаний официального аккаунта Ашера с просьбой дать пояснение, певец все-таки решил напрямую обратиться к поклонникам. В сторис он опубликовал фрагмент с прошедшего концерта из аккаунта R&B Tour, а также приложил скриншот своих же комментариев под одним из постов, где разгорелась активная дискуссия о возможном двойнике. Свое обращение Ашер также сопроводил множеством смеющихся эмодзи и добавил, что искусственный интеллект пока еще не настолько развит, чтобы выступать перед многочисленной публикой без технических боев. Кстати, ранее, 29 июня, в рамках этого же тура произошел другой резонансный эпизод. Во время выступления в Нэшвилле Ашер пригласил на сцену зрительницу для интерактивного номера под песню «Can you handle it?». Однако девушка отказалась участвовать в откровенном танце, и номер пошел не по запланированному сценарию, что также вызвало бурное обсуждение в сети. Ну что ж, дорогие друзья, какого-то четкого подтверждения, что все-таки на сцене выступал сам Ашер, я лично вот в этом контексте и в новости не нашел, поэтому, кажется, тайное в этой ситуации пока еще не стало явным. Будем разбираться далее и сообщать, как развивается история. Ну а для Филатова и Кэроси вновь немного грустные времена. Казалось, их крутой трек «Летний, включи музыку» решил таки тряхнуть стариной и вновь забраться на самую вершину. Не случилось пока что, в общем-то, блеск в виде третьего места, неожиданно вновь появившегося в анкете исполнителей, кажется, пока может так и остаться как бы лучшим камбэком в истории этого трека. На 16-й неделе трек «Включи музыку» падает на две позиции, и сегодня мы находим ребят, диджеев и поднимающих наше летнее настроение, на позиции номер 5.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, буду откровенным к вам, дорогие друзья. В принципе, пытаюсь всегда какие-то свои дополнительные, как говорится, 5 баллов ставить в наши с вами позиции по поводу тех или иных артистов. Было странно, что прошлый трек группы «Добро» вообще не добрался до лучшей позиции. С треком «Море, привет» тоже казалось, что, в общем-то, все как-то идет не по плану. Но вот, наконец-то, кажется, начало фартить. И хороший такой жирный плюс, ребята, народные ребята, добавляют себе в копилку, плюс 4, и в итоге 4 место на 7 неделе. И вот сейчас уже кажется интересно, что дальше сложится с этим треком, как все произойдет и что случится. Решать, как всегда, вам. www.radio.r.lt. И тут на сцену вновь выходит она, дорогие друзья. Она уже покорила наш балтийский музыкальный хит-парад некоторыми своими музыкальными возвращениями и пока не собирается, кажется, останавливаться на достигнутом. Вновь новая песня певицы Нюша под названием «Время любить». Это легкая и вдохновляющая поп-композиция рассказывает о преодолении страхов в начале новой жизни и важности любви в безумном мире. Песня наполнена атмосферой обновления. Основной посыл заключается в том, что даже в самые сложные и сумасшедшие времена нужно находить в себе силы радоваться жизни и открывать сердце чувствам, считает певица, которая прямо сейчас, в общем-то, эту песню для вас споет. Большая премьера на радио «Р». Певица Нюша. Время любить.
0: Новинка недели.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Лучшая тройка, дорогие друзья, сегодня, ну, как мне кажется, наполнена в первую очередь треками проверенными, как хорошее вино или выдержанное шампанское, они нам точно, ну, не испортят, как говорится, вкуса лучшей тройки. Открывает ее наш экс-победитель Коста Лакоста. На 11-й неделе он теряет еще одну позицию, в итоге со второй перемещается на третью. То есть в итоге остается в лучшей тройке, что прекрасно и замечательно. И перед тем, как мы участника номер два представим, конечно же, завершим нашу череду музыкальных новостей интересной и хорошей новостью для поклонников продолжения известного фильма байопика «Майкл», посвященному жизни короля поп-музыки Майкла Джексона. Как сообщил председатель Motion Picture Group, студии, в общем, которая представляет этот фильм, Адам Фогельсон, премьера второй части ориентировочно состоится в конце 2027 года или в первой половине 2028. По словам главы студии, которая, слова которого приводит издание Deadline, съемки продолжения планируют начать уже в конце этого года или в начале следующего. При этом окончательные детали проекта пока не раскрываются. Если первая часть рассказывала о становлении Майкла Джексона и его пути к мировой славе до 80-х, то продолжение сосредоточится на одном из самых насыщенных периодов его карьеры. Сообщается, что создатели планируют показать большую часть концертной деятельности, создание благотворительного фонда, отношения и брак с Лизой Мари Пресли, рождение детей, а также громкие судебные процессы и обвинения, с которыми столкнулся артист. При этом часть материала для продолжения, как оказывается, уже готова. Во время работы над первой картиной были сняты несколько масштабных музыкальных сцен, которые в итоге войдут и в сиквел. Ну что ж, ждать осталось недолго. Всего-то там годок, дорогие друзья, другой, и мы вновь будем наблюдать хотя бы с киноэкрана этого замечательного и прекрасного человека, о котором память свежа, как мне кажется, до сих пор в его песнях, в его поступках и, конечно же, в его музыкальной жизни, с которой сравниться, ну, наверное, не под силу никому. Егор Крид и Артик Асти, дорогие друзья, вот этот трек, он тоже долгое время, в общем-то, блистал и у нас уже стал победителем, но, кажется, сейчас ребята решили, как и Филатов Кэрос, вот, тряхнуть, как говорится, стариной, из сундука достать еще немножко сил и вновь оказаться в лучшей тройке. С четвертой позиции сегодня трио перебирается на позицию номер два, с которой вновь занять первое место, кажется, будет немножко полегче. Случится или нет, но трек «Карма» на 13-й неделе вновь на месте номер два.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вот оно, то самое время X, когда нам, кажется, придется попрощаться. Грустно, конечно, потому что время пролетело незаметно, и впереди у нас всего одна строчка, главная, которая сегодня, наверное, сюрпризом ни для кого не станет. Все дело в том, что эти артисты часто любят подтверждать свое бытие лидеров и, в общем-то, оправдать ваши надежды им в очередной раз удалось. Это Джонни и Федук, которые на этой неделе продолжают радовать нас в статусе победителя, очередного победителя Балтийского музыкального хит-парада. Их дуэт называется громогласно «Лето», и вместе именно с этим треком мы сегодня продолжим эфир Радио Р и завершим очередной выпуск Балтийского музыкального хит-парада. Ну а встретиться мы сможем, как всегда, через неделю. Ваши голоса, напомню, ожидаются, как всегда, с трепетом, дорогие друзья, на сайте www.radio-r.lt. У вас ровно неделя определиться, подумать и проголосовать. Ну и, конечно, не забывайте при этом здорово и классно проводить ваше лето. Все-таки оно одно, а следующее будет уже через год. Не забывайте об этом. Всего вам хорошего, добрых и теплых эмоций в отличных компаниях. Ну, а, конечно, что касается музыкального сопровождения, мы всегда готовы быть рядом. Сдавайтесь на волне Радио Р. Прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока.
0: Пока. Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник погода изменится. Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник погода изменится. Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник погода изменится. Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио РФ.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Твое радио.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». 1500 вакансий, 12-часовые смены и все более агрессивные нападения. Как кадровый кризис полиции влияет на безопасность служащих и на помощь жителям страны? Руины большой синагоги в Вильнюсе освобождены от поздних построек. Как археологи восстанавливают подлинную историю главного духовного центра евреев Восточной Европы? Флористика – это больше, чем красивые букеты. Почему этому ремеслу учатся годами, как засыпают цветы и что объединяет современные композиции с древними традициями жольниц? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: О погоде. В понедельник погода изменится. Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Носа.

0: Р.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Радио Р.
1: Временами пройдут дожди, подует умеренный западный ветер. Жара спадет. Днем термометры покажут от 20 до 25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не про

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Погода в душе, но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам прошлый сюжет.

0: Радио Р. Твое любимое радио.
1: Мечты. С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Радио «Р» – летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Громче голос, эй.

радио Р. Лето. Лето.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

на радио Р. Лето. Лето.

Я делаю шаг, делаю второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не

точно такой же, но немного.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио R. Проверено временем.
1: Почему закончились слова? Я хочу кричать во всю.